она качается, бросая отблески на студенту. А я несчастный, торговка частная, стою на улице и продаю. Купите бублички, горячие бублички, ходите рублички, да поскорей. А в ночь